Уйди понахер, погоди, маме. У меня все в порядке. Это моя машина. У меня документы, все в порядке. Это мой груз, да, у него право.

0: Слышим от ног вепуша слигу, лигуа, яню гуни курино ти лигуа.
1: Лай мумс висим копа крашни ун сканиги яни. Сагайдет яниус копа ар Латвийс Радио 2.

будет панашюр. Погоди, маме. У меня все в порядке. Это моя машина. У меня документы, все в порядке. Это мой груз, да, у него право.